можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

The ultimate seduction.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре первого.
1: Президент Беларуси в начале рабочей недели встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России. Поводом стало вручение Александру Лукашенко возрожденной Ленинской премии. Геннадий Зюганов всю жизнь посвятил партийной работе, руководит фракцией КПРФ в российском парламенте. У политиков долгая история отношений личных и государственных. Также в повестке были совершенствование белорусско-российского сотрудничества, развитие межпартийного взаимодействия. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Набоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Чувствительное для бюджета, но самое главное для людей. Во вторник президент собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке вопрос, для решения которых правительство предложило новации, в частности, трансформировать выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет, изменить схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. АПК должен получать удобрения вовремя и в полном объеме, иначе упадет урожайность, что критично для животноводства и экспорта продуктов. Поэтому государство не просто контролирует процессы, но и помогает льготами. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
5: Белорусские женщины.
4: Имя за именем. Судьба за судьбой.
5: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
6: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
5: Русский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: кстати, о счастье ученые из Оксфордского университета знают, что мужчину осчастливит наверняка. Если у мужчины есть возможность встретиться со своими друзьями не менее 2 раз в неделю, это делает его счастливым. При этом не имеет значения, что будет делать компания в это время. Эмоциональное состояние обязательно улучшается. Ну и для поддержания вот этого тонуса на должном уровне необходимо еженедельно видеться с 4 друзьями не менее 2 раз. Я требую такого же научного разбирательства для девчонок, чтобы вот эти наши внезапные девичники имели научное обоснование. Ну а сегодня, между прочим, отмечается день встреч. Есть повод подумать, с кем хотелось бы увидеться давным-давно и организовать вот это безумно приятное и информационно наполненное мероприятие. Ну а пока встречаем новый день вместе в лучшем настроении. Полина Гваровская зовут меня, а далее здесь Боб Синклер и Кайза. Встречай скрипт. И Оливер Хелденс подтянется скоро. Я считаю, отличное начало.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Белорусский трек.

традиционная рубрика «Четвергам». Называется «Рестарт». Разбираемся, из каких старых песен новые появляются. Рестарт. А середина нулевых – это золотой век электроклэша, и одним из главных символов этого стиля стал канадский продюсер Тига. Тига Джеймс Сонтаг смешал грязную энергию панка, эстетику нью-вейва 80-х, глянец и холодные синтезаторы. Яркий пример – его хит «You Gonna Want Me». Ну, хотелось бы немного о самом Тиге. Рос он в Индии, поскольку отец диджеил на Гоа. В 90-м воодушевленный вернулся в Канаду и открыл первый в Монреале магазин пластинок. Провел первый рейв-фестиваль и регулярно менял свой музыкальный стиль, остановившись однажды на электроклэше. Его трек «You Gonna Want Me», где на вокале Джек Ширс из группы Caesar Sisters, произвел настоящий фон.

всегда и фанаты ретро-музыки, потому что мало кто ожидал услышать песню 70-х Кэнди Стейтон вот в таком формате, который представил Тига.

честно говоря, я и сама, пока не копнула поглубже, не подозревала, что Тига вдохновился золотой коллекцией американского соула. И вот спустя 20 лет он вернулся к своему хиту. В этот раз подключил ребят, знающих толк в мощном фестивальном звучании, трио «Медуза». И обновленная версия «You Gonna Want Me» идеально вписалась в сет-листы диджеев на больших площадках.

Синклер и Кайза в нашем эфире. I can't wait. Ждать никто не любит, особенно тот, кто за рулем. Но кое-где движение затруднено в Минске. И, например, на МКАДу Ташкентской до магистральной улицы 8 минут время проезда по Долгиновскому тракту от Пригородной до Орловской. И по Ванеево от реки Свислоч до проспекта Рокоссовского. Также скопление автомобилей в эти минуты. Ну а далее здесь Колч. Атмосферная работа. Кунгси Бойз Нойз.

0: также готовы поделиться с тобой новостями.
1: Новости.
2: Уборочная находится под пристальным вниманием главы государства. От того, смогут ли труженики из села и те, кто пришел к ним на помощь по максимуму воспользоваться ситуацией, зависит продуктовое разнообразие в магазинах и сумма, которую страна получит от экспорта. На конечный результат влияет и грамотное перераспределение ресурсов. От вопросов блокировок популярных интернет-площадок до нацбезопасности проект «Пульс страны» прошел в Лидии Полоцке. С представителями различных трудовых коллективов и бизнеса встретились министр культуры Марат Марков в Лиде, а в Полоцке провел встречу заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь полковник Андрей Магадель. В белорусских школах появится новый учебник. К новому учебному году Академия образования вместе с Министерством образования и издательством «Адукация и выхование» подготовили 28 учебных пособий, одно совершенно новое и 27 обновленных переизданий. Новинкой станет учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности для 4 класса. Документы ЗАГСов начали переводить в цифровой формат. Первыми участниками проекта стали ЗАГСы Минска. Для создания электронной базы используют искусственный интеллект. Переводу в онлайн подлежат все бумажные архивы с 1944-го. Это почти 26,5 миллионов записей. Министерство образования подготовило предварительные итоги вступительной кампании. В вузы зачислено более 46 тысяч человек. Каждый четвертый – будущий инженер, каждый десятый – медик, педагог и работник агропромышленного комплекса. Без вступительных испытаний поступили почти 7 тысяч одаренных абитуриентов. Это победители олимпиад и конкурсов, те, кто окончил школу и колледж с медалями и дипломами отличия. Новости компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Новое подразделение Белинвестбанк открылось в торговом центре «Авиамолл». В нем жители и гости Минска могут обменять валюту, оформить кредит, пополнить карту или получить страховку. Для юридических лиц предусмотрена возможность внесения наличной денежной выручки. Новый офис банка расположился на нулевом этаже в центральной части торгового центра «Авиамолл». Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: страны, чтобы выяснить, кто из них правдоподобнее, выдаст примерно следующее. Не пугайся. Прошел традиционный чемпионат по имитации визга свиньи. Соревнования проводят во время фестиваля свиней в деревне Три-Сюр-Байс на юге страны. Как я уже говорила, приехали желающие из разных уголков Франции, но среди участников чемпионата по визгу также была одна мексиканка. Так что еще немного, и визг станет международным. Участники соревнования выступали на сцене перед десятками зрителей. Они соревнуются не просто в громкости, а стараются максимально правдоподобно изображать свиней. Жюри оценивает качество издаваемого звука и, разумеется, внешний вид, костюмы, да и само выступление. Действующий чемпион Франции по имитации визга свиньи Ноэль Жаме снова одержал победу и, кстати, рассчитывает, что его достижение заметит Книга рекордов Гиннесса. Ну а специальный приз зрительских симпатий, определенный с помощью измерителя громкости аплодисментов, получили отец и сын. Для гостей этого фестиваля подготовили палатки с едой, устроили родео, на котором вместо быка люди пытались оседлать механическую хрюшку. А вообще впервые этот фестиваль прошел в 1975 году и задумывался, чтобы почтить сельскохозяйственные традиции региона, ну и, конечно, привлечь внимание туристов. А я-то думала, что конкурс по имитации крика чаек в Бельгии – единственное безумство, на которое с радостью готовы люди. А нет, похрюкать и повизжать некоторые тоже не прочь. Честно говоря, будь я туристом, и если бы издалека услышала вот эти не совсем дружелюбные визги – о том, что там праздник, подумала бы в последнюю очередь.
1: Ну, слушай, капусту квасили, что ли? Попкорн.

Заглянем в лунный календарь, а уже у нас вторые лунные сутки, самый подходящий день, чтобы начать воплощать то, что вчера было только мечтой. Луна у нас уже растет, силы прибывают, символ дня – рог изобилия, и он намекает на главное правило. Он наполняется только у того, кто умеет из него

особенно любит учебу, да, можно записаться на курсы, открыть какую-то книгу отложенную, начать учить то, что давно притягивало. Хорошо проявить щедрость, отдать ненужную, но хорошую вещь, поделиться чем-нибудь с коллегой, например.

0: начать новую жизнь. То есть можно какие-то новые правильные привычки заложить. В конце концов, шаги нахаживать, а не просиживать свободное время. Символ этих суток, как я уже рассказывала, рог изобилия. И вот по другой традиции, еще и хватающий рот, то есть день такой щедрый и с аппетитом. Хочется сразу всего поесть, купить, чтобы удовлетворить все свои хотелки. Тело откликается честнее всех, то есть к обеду может проснуться сильный голод, такой, как будто ты всю неделю сидел на одном сельдерее. Но в этом и есть главная ловушка дня, так что осторожнее со своими аппетитами во всех смыслах, а вообще день хороший.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Рассказываю, в Бресте и Гродно сегодня до 24 градусов, в Витебске 21, в Гомеле и Могилеве 22. В Минске обещают 20-22 со знаком плюс, и во всех городах переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ценно насладиться вечером. Ну а мы, куда мы в эфире торопимся? У нас все постепенно, музыка, новости, интересности, что касается музыкальной составляющей. Арбат, Джузеппе Тавиани дождутся своего часа в эфире. А еще Джоэл Кори с нами. И Тимми Трампет маячит на горизонте. Энергичного тебе четверга.
1: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Белорусский трек.

0: Флешбэк.
1: Самое время сгонять в прошлое. Вернемся на танцполы 2008-го, а саундтреком снабдит Ян Кэрри, диджей и продюсер из Америки. Его отец был звукорежиссером, а мама играла на гитаре, поэтому уже в 7 лет этот парень с легкостью мог настроить весь комплект оборудования для живого концерта на сцене. Был без ума от хип-хопа, а еще хорошо владел искусством граффити, но стоило парнишке попасть в музыкальный магазин с сотнями пластинок различных направлений, он тут же нашел свою истинную любовь — хаус, и был верен этому стилю до последнего дня в своей жизни. В 2008-м вышел его сингл «Get Shaky», который стал дважды платиновым в Австралии, золотым в Новой Зеландии, попал в десятку национального чарта Британии, ну а клип к этому треку выиграл в номинации «Лучшее танцевальное видео» на премии MTV. Так что вспомним из золотой коллекции.
0: Флэшбэк.

0: Музыку к этой мощной работе итальянский продюсер Джузеппе Оттавиани. Его считают одним из самых плодовитых диджеев в транс-музыке. А есть у него еще и альтер-эго «Оттагон», созвучно с «Октагон», то есть восьмиугольник. И это все неспроста, поскольку выступает диджей в окружении 8 синтезаторов. Так что его шоу действительно впечатляет. Ну, не меньше, чем сама музыка. А компанию на этом треке ему составили еще Артбат и Конор Росс. Шагаем дальше. Биби Рекса и Дэвид Гетта хотят поделиться своим настроением. На очереди Above and Beyond. Встречай Элли Браун. И самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Уборочный ее ход под пристальным вниманием главы государства. Республиканские кровавые уже весят больше 7 миллионов тонн с учетом рапса. Это на 1,5 миллиона больше, чем в такой же день прошлого года. Студенты БГУ завоевали сразу 6 медалей на Международной олимпиаде по математике. Она прошла в Болгарии. За каждой наградой долгое время подготовки, состязание одной из самых престижных в области точной науки. В программе 10 сложнейших задач, математический анализ, геометрия, теория чисел, 1500 участников из 48 стран. По числу медалей белорусская сборная заняла второе место. В Беларуси постоянно идет работа над совершенствованием законодательства об административной ответственности. Новации сразу по нескольким направлениям, они закреплены в директивах и отраслевых законах, которые приняты в последнее время. Так установлена ответственность за незаконный оборот криптовалют и низкое качество сотовой связи. Появились и смягчения, в частности, возможность для субъектов хозяйствования устранить нарушения в короткие сроки и таким образом избежать наказания. Меняются подходы с учетом истории правонарушений. Доступная медицина и новейшее оборудование, обновления в медучреждениях Витебска. В областном клиническом центре медреабилитации и лечения проводят на новом аппарате магнитотерапии. В больнице скорой помощи работают универсальные эндоскопические комплексы и автоматический анализ крови. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Хитмейкеры.
1: Только не говори, что ни разу в жизни ты не слышал песню «Baby Shark Tuturuturu». Вот так вот мальчик из этого вирусного клипа начал карьеру в кей-попе. Герой

0: ролики еще в 2016 году, ему тогда было 7 лет, и с тех пор видео набрало более 17 миллиардов просмотров и остается, между прочим, самым популярным роликом на платформе по данным Книги рекордов Гиннесса. Сейчас Паку 17 лет, и он планирует дебютировать в качестве кей-поп-артиста. Его продвижением займется компания, которая стояла за созданием того самого вирусного ролика Baby Shark. Первый сингл под названием Wave выйдет уже 20 августа, но что интересно, в записи этого трека принял участие Джухон из кей-поп-группы Monsta X, так что внимание к этому релизу будет максимальное. Вот что сам парень говорит: «Я всегда был благодарен людям за то, что они до сих пор помнят видео, в котором я снимался в детстве. 10 лет назад я танцевал рядом с Baby Shark, теперь я хотел поделиться собственным голосом и историей, которую написал сам. Я рад начать что-то новое с людьми, которые помнили меня все это время, и я хочу продолжать показывать, как я развиваюсь». Но если дебютный сингл вот этого парня побьет рекорд Baby Shark, тут, конечно, без попадания в Книгу рекордов Гиннесса не обойтись. Успехов ему желаем! Baby Shark, ту-ту-ру-ру-ту-ду.
1: Ньюс Мейкеры. Новый трек.

0: Message in a Bottle. Отправлять послание в бутылке уже нет необходимости. Впрочем, и доставка еды выходит на новый уровень. Московский ученый изобрел первый в мире аэростат для доставки пирогов. По словам автора разработки, уже в этом месяце он планирует угостить вишневыми пирогами всех желающих москвичей. Со стороны изобретение напоминает компактный воздушный шар с креплением для доставки груза. Но для поднятия пирогов при помощи аэростата нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, нужны коробка и корзина, в которые поместится угощение. Во-вторых, необходим воздушный шар диаметром примерно 90 сантиметров. Ну а в-третьих, шар следует наполнить газом с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха. Ну а вдохновился создатель недавней истории. Сотрудники одного московского кафе соорудили инженерное приспособление, чтобы спускать заказы с балкона квартиры. Ну, тогда жители дома негативно отнеслись к этой задумке, и заведению пришлось переехать. Тогда они захотели доставлять выпечку на аэростате. И вот, судя по всему, это смогут делать теперь любые заведения. Получается, на большом воздушном шаре прилетит пирог вишневый. Главное, чтобы особо смекалистые, недобросовестные сладкоежки не устроили таким шарам план-перехват.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
1: Белорусский тренд.

0: Рейдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио Центр ФМ. Новый трек.

0: Сегодня в Бресте и Гродно до 24 градусов, в Витебске 21, в Гомеле и Могилеве 22, впрочем, так же, как и в столице, до 22 тепла, в Минске и во всех городах переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: есть люди, которые в поисках чудес отправляются, например, под воду. И ведь находят. Вот одна из последних находок стала настоящей мировой сенсацией. На днях итальянские фридайверы обнаружили древнеримское судно возрастом 2100 лет. На борту находились сотни винных амфор и других емкостей. По данным археологов, кораблекрушение произошло приблизительно во втором или первом веке до нашей эры. И, вероятно, древние римляне использовали этот корабль для перевозки торговых грузов. И впереди, по словам исследователей, еще столько удивительных открытий, потому что они только-только это все обнаружили, а там огромная территория. А вот музыкальные открытия делаются каждый день, в том числе в рамках наших диджейских авторских радиошоу. И сегодняшний вечер не исключение. Советую погромче настраивать свой приемник или другие устройства, которые помогают держать свои ушки в тонусе в ритме центра FM, потому что мировые диджеи будут стараться. Ну а если хочешь узнать полное расписание, какие шоу мы слушаем ежедневно, на сайте centrfm.by все подробности. Я же коротко о музыкальных перспективах этого часа. Camel Fat впереди. Шухугель. И довольно скоро Sick Individuals вместе с Афроджеком. Продолжаем прокачивать твой день лучшей танцевальной музыкой.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Пусть эта фраза почаще звучит из наших уст, а самое главное, соответствует действительности. А то есть результаты статистических всяких данных, и согласно опросу, люди на вопрос «как дела?», когда говорят «все хорошо», ну вот чаще всего привирают. Ну вот пусть все-таки у всех все будет отлично, в том числе и настроение, которое мы продолжаем поддерживать. А в числе помощников Lost Frequencies, а также Джош Бейкер. И прокатит на своей Тесле Мау Пи. Все это будем слушать после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко приехал на поле в Минском районе, чтобы поблагодарить передовиков жатвы за высокие показатели. Рабочий день у них уже в разгаре, но есть особенный повод сделать перерыв. Лучшим специалистам за отличную работу президент подарил автомобили. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятков районов столицы. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций, в основном без серьезных нарушений. Жатва в каждом регионе неравномерная. К примеру, на юге Минской области основной фронт позади. Комбайны отправятся на помощь северным районам. С опережением графика работают и в центре региона. В Смолевичском районе перешагнули экватор жатвы. Убрано больше половины от общих посевов. Средняя урожайность 54 центнера с гектара. Местные аграрии приступили к озимой пшенице, и зерносушильный комплекс работают в круглосуточном режиме. Задача – максимально обеспечить сохранность зерна. От вопросов блокировок популярных интернет-площадок до нацбезопасности. Проект «Пульс страны» прошел в Лиде и Полоцке. С представителями различных трудовых коллективов и бизнесов встретились министр культуры Марат Марков в Лиде, а в Полоцке провел встречу заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной Академии Республики Беларусь полковник Андрей Богадель. В белорусских школах появится новый учебник. К новому учебному году Академия образования вместе с Министерством образования и издательством «Адукация и выхование» подготовила 28 учебных пособий. Одно совершенно новое и 27 обновленных переизданий. Новинкой станет учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности для 4 класса. Документы ЗАГСов начали переводить в цифровой формат. Первыми участниками проекта стали ЗАГСы Минска. Для создания электронной базы используют искусственный интеллект. Переводу в онлайн подлежат все бумажные архивы с 1944-го. Это почти 26,5 миллионов записей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» проведут сегодня первый предсезонный матч на Кубке Минска. Наша команда сыграет с шанхайскими драконами. Игра пройдет на столичной Олимпик-арене и начнется в 7 часов вечера. Также в нашей группе «Зубрам» предстоит сразиться с магнитогорским «Металлургом». Этот матч состоится в субботу. В другом трио сыграют «Сочи», «Сибирь» из Новосибирска и «Адмирал» из Владивостока. Матчи за итоговые места состоятся 17 августа. В Боливии в клубном автобусе нашли 86 килограммов марихуаны. Транспорт должен

0: должен был довести бразильский Сан-Пауло на матч с Боливаром, но был задержан до посадки футболистов. В тот момент на автобусе уже был наклеен логотип гостевого клуба. Полиция нашла в салоне 4 мешка с наркотиками. Трое человек арестованы. Сан-Пауло предоставили другой автобус. Брэд Питт решил обучить Неймара актерскому мастерству. Дело в том, что голливудскую суперзвезду разочаровали футболисты артистической игрой. «Буду давать уроки по симуляции», — сказал Брэд. «Начну с Неймара. Да, он двигается как артист балета, но помощь ему нужна. Я покажу, как упасть, чтобы судья купился, как сделать это тонко и не переиграть». Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр-ФМ.
1: Новый трек.

считается еще с июля, но именно вчерашняя ночь стала пиком зрелищности. К слову, любоваться звездопадом можно будет до 24 августа. Правда, уже не в таком количестве, зато по всей Беларуси. Главное условие – темное небо вдали от городской засветки. Так что загадать желание, и не одно, есть еще возможность. А в эфире Центр ФМ звезды не падают. Они качают танцевальными вибрациями, причем без привязки ко времени, суток

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00, Минск.
0: Белорусский трек.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: сегодня в Бресте и Гродно до 24 градусов, в Витебске 21, в Гомеле и Могилеве 22, столько же и в столице 20-22 со знаком плюс, во всех городах переменной облачности без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: нашем эфире с треком Sunshine. Да, лето 2026 подарило нам еще один погожий солнечный день. Ну, а значит, как минимум на один повод прогуляться больше. К тому же, если давно не можешь решить какую-то задачу или чувствуешь, что не хватает креативных идей, то прогулка на свежем воздухе поможет решить эту проблему. А она освежит мозг и сможет пробудить творческие идеи. Это уже доказано научным путем. Специалисты во всем разобрались. По данным ученых, креативность просыпается, причем даже не в момент прогулки, а примерно спустя час после нее. Но сразу скажу, прогулка по магазинам во время обеденного перерыва не считается. Продолжаем. Четверг вместе. Армин Ван Бюрен готов компанию составить. Очень скоро здесь Cat Dealers. И West End присоединится. Все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

0: чуть было не сказала, встретились как-то два диджея, чтобы создать дуэт Disclosure. Ну как же они встретились, если это два брата, Гай и Говард Лоуренс? Скорее они родились в одной семье, чтобы стать диджеями, ну и впоследствии дарить нам классную музыку. Deeper называется работа, но уже скоро мы услышим девушку, которая и поет, и электронную музыку создает, и вообще гордость Ирландии. Джази ее зовут, недавно она посотрудничала с Крисом Лоренсом, и вот она, свежая работа. Также с нами Касабланка. И за горами Проспа и Клуни. Пока же самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко сегодня приехал в агрокомбинат Ждановичи в Минском районе, где встретился с передовиками жатвы. Троим аграриям президент подарил по автомобилю Билджи за высокие результаты на уборочной. Награждение прошло прямо в поле, сообщает пресс-служба президента. Золото белорусского образования. Студенты БГУ завоевали сразу 6 медалей на Международной олимпиаде по математике. Она прошла в Болгарии, за каждой наградой долгое время подготовки. Состязание – одно из самых престижных в области точной науки. В программе 10 сложнейших задач – математический анализ, геометрия и теория чисел. 500 участников из 48 стран по числу медалей белорусская сборная заняла второе место. В Беларуси постоянно идет работа над совершенствованием законодательства об административной ответственности. Новации сразу по нескольким направлениям. Они закреплены в директивах и отраслевых законах, которые приняты в последнее время. Так установлена ответственность за незаконный оборот криптовалюты и низкое качество сотовой связи. Появились и смягчения, в частности, возможность для субъектов хозяйствования устранить нарушения в короткие сроки, таким образом избежать наказания. Меняются подходы с учетом истории правонарушений. Доступная медицина и новейшее оборудование. Обновление в медучреждениях Витебска. В областной клиническом центре медреабилитации и лечения проводят на новом аппарате магнитотерапии. А в больнице скорой помощи работают универсальные эндоскопические комплексы и автоматический анализ крови. Министерство образования подводит предварительные итоги вступительной кампании. В вузы зачислено более 46 тысяч человек. Каждый четвертый – будущий инженер, каждый десятый – медик, педагог и работник агропромышленного комплекса. Без вступительных испытаний поступили почти 7 тысяч одаренных абитуриентов. Это победители олимпиад и конкурсов, те, кто окончили школу и колледж с медалями и дипломами отличия. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: «Калифорния Дримин». Ну а кто-то мечтал о цветочном поле собственном, и это стало реальностью. Мужчина в Китае создал самый большой в мире сад мальвы, чтобы порадовать свою жену. Просто как-то супруга еще лет 13 назад поделилась детскими воспоминаниями о прекрасном саде, о чудесных цветах в нем. Впечатлилась она красотой, когда была в Пекине. И в тот момент муж для себя твердо решил, что обязательно подарит любимый такой сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а еще почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. И это все исключительно для любимой женушки. Более того, мужчина углубился в историю и культурное значение цветков мальвы и даже составил иллюстрированные руководства, посвященные этим растениям. Единственное, что меня в этой новости немного смутило, это то, что он продал дом и купил цветы. Но подозреваю, что у этой любви все гораздо оптимистичнее, нежели у той, что воспета в нетленке «Миллион алых роз».
1: Реклама.
2: Кліч Палесся запрашає на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палеські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палесся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.

0: Лето сегодня продолжается. В Бресте и Гродно аж 24 градуса. Вполне неплохо для середины августа. В Витебске 21, в Гомеле и Могилеве 22. В столице сегодня 20-22 со знаком плюс. Во всех городах переменной облачности и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотации ВПК. Одним из вопросов, который затронул президент, стали дотации сельскохозяйственным предприятиям. Было отмечено, что государство широко поддержит агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Российская молодежь работает в студенческих отрядах Беларуси, в основном трудятся на производстве и в строительстве. Одна из знаковых локаций – площадка, где возводят Национальный музей Беларуси. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов столицы. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. В основном без серьезных нарушений. Жатва в каждом регионе неравномерная. К примеру, на юге Минской области основной фронт позади. Комбайны отправляются на помощь северным районам. С опережением графика работают и в центре региона. В Смолевичском районе перешагнули экватор жатвы. Убрано больше половины от общих посевов. Средняя урожайность 54 центнера с гектара. Местные аграрии приступили к озимой пшенице. Зерносушильные комплексы работают в круглосуточном режиме. Задача максимально обеспечить сохранность зерна. От вопросов блокировки популярных интернет-площадок до нацбезопасности проект «Пульс страны» прошел в Лидии и Полоцке. С представителями различных трудовых коллективов и бизнеса встретились министр культуры Марат Марков в Лидии, а в Полоцке при встрече заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь полковник Андрей Бгадель. Новости компании. Новое подразделение Белинвестбанка открылось в торговом центре «Авиамолл». В нем жители и гости Минска могут обменять валюту, оформить кредит, пополнить карту или получить страховку. Для юридических лиц предусмотрена возможность внесения наличной денежной выручки. Новый офис банка располагался на первом этаже в центральной части торгового центра «Авиамолл». Я Александра Ашанова. Хорошего дня.
0: Радио. Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Galantis выпустил кавер на Frankie Valli «Can't Take My Eyes Off You». Шведский продюсер Galantis представил новую версию классического хита Frankie Valli 1967 года «Can't Take My Eyes Off You». Трек стал частью грядущего EP «The Devil's Tax Return Volume 1, часть 1, который выйдет 16 октября на лейбле Counter Records Ninja Tune. Ранее были выпущены треки «Do You Mind» и «Stay Alive». В основу проекта легли переосмысления песен, которые сопровождали жизнь Кристиана Карлсона, создателя Galantis, в период работы над проектом Miike Snow. По словам продюсера, эта работа – творческий отдых от структурированной поп-музыки, к которой он привык. В EP также войдут каверы на The Killers, Feist и War on Drugs.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Новинки эфира на центре.
1: Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

0: Новости.
1: Глава государства предложил найти более избирательный подход в предоставлении дотаций сельскому хозяйству. Вложенные деньги должны давать соответствующую отдачу. При этом речь о том, что нужно полностью отказаться от дотаций, не идет. Где-то надо помогать. От убытков в Западной Европе и перестали помогать, и сельское хозяйство рухнуло, добавил президент. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов столицы. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций, в основном без серьезных нарушений. Жатва в каждом регионе неравномерная. К примеру, на юге Минской области основной фронт позади. Комбайны отправляются на помощь северным районам. С опережением графика работают и в центре региона. В Смолевичском районе перешагнули экватор жатвы. Убрано больше половины от общих посевов. От вопросов блокировок популярных интернет-площадок до нацбезопасности проект «Пульс страны» прошел в Лиде и Полоцке. С представителями различных трудовых коллективов и бизнеса встретились министр культуры Марат Марков. В Лиде, а в Полоцке провел встречу заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь полковник Андрей Богадель. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на contashop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00, Минск.
0: Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Эйда Бэйер, Дженези, Айя Эн.

0: Новости.
1: Президент предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в ПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками жатвы. Они достигли высоких показателей во время уборочной кампании. О жатве и сельском хозяйстве в целом разговор сегодня шел на поле агрокомбината «Ждановичи», где Александру Лукашенко вручили подарок – символический сноп, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Глава государства подчеркнул – останавливаться на этом ни в коем случае не следует и поставил задачу 3 миллиона тонн. В грузинской Аджарии произошла страшная авария. Погибли четверо наших соотечественников. Еще 15, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось накануне вечером в районе горного курорта Габисмта. В микроавтобусе было 19 белорусов. По словам пассажиров, в один момент у маршрутки отказали тормоза. Водитель не справился с управлением на повороте, и машина слетела с дороги во враг. 11 наших граждан в республиканской больнице Батуми, двое в реанимации. По информации врачей, сейчас их жизни ничего не угрожает. Еще 4 человека доставлены в близлежащие больницы в городах Азургете и Чахатури. Их состояние оценивается как среднетяжелое и тяжелое. Ставка на критическое мышление. В первых классах введут обновленные программы обучения. Они не стали сложнее или легче. Главное отличие – ориентация на развитие прикладных навыков. В новых программах для каждого предмета определены приоритеты. Например, математика нацелена на математическую грамотность, а сквозными темами для всех уроков станут читательская и информационная грамотность. Детей научат анализировать сложные тексты и критически оценивать инфопотоки. В школу с добрым сердцем. Белорусский республиканский союз молодежи запустил республиканскую благотворительную акцию. Она помогает собрать к школе ребят из многодетных семей, детей-сирот из домов семейного типа и интернатов, и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сегодня праздник в Национальной библиотеке. Представление подготовили артисты Белгосцирка. На импровизированной сцене гимнасты, атлеты и животные. Кроме ярких эмоций, в подарок самое нужное к учебному году – школьные принадлежности. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: дождя в пятницу в Беларуси. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Новинки эфира на центре. WNW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Чтобы коммерческая эффективность была выше, президент предложил продумать более избирательный подход для дотации в АПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками уборочной компании. Они достигли высоких показателей. На жатве и сельском хозяйстве в целом разговор сегодня на поле агрокомбината Ждановичи, где Александру Лукашенко вручили подарок, символический СНОП, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Президент подчеркнул, останавливаться на этом ни в коем случае не следует и поставил задачу 3 миллиона тонн. За парту по новым правилам. В Беларуси точечно скорректировали программу подготовки школьников. Коснутся изменения первоклашек и учеников профильных классов. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание основам безопасности и жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. Всего к новому учебному году подготовлено 28 пособий. Одно полностью новое. Все изменения для повышения актуальности образования. Например, в курсе по географии обновлены материалы про достижения АПК и промышленного сектора страны. Корректировки только с учетом опыта экзаменов в приоритете и здоровья учеников. К знаниям с комфортом ключи от нового школьного транспорта вручили учреждениям образования Брестской области. Церемония в торжественной обстановке на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Автопарки пополнили 26 автобусов для доставки детей на занятия и обратно, и 19 автомобилей с изотермическим кузовом. На них в школы привезут продукты питания. Машины с рефрижераторами гарантируют соблюдение стандартов качества. Новый транспорт для Жабинковского района, Пружан и Кобрина. Душа народа. Уже в эту субботу агрогородок Лясковичи Петриковского района примет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Ожидается, что он соберет около 50 тысяч гостей и займет площадь более 9 гектаров. Разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска. Каждый из них представит женские образы, исторические и современные. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны, яркие шоу-программы, дегустация национальных блюд. В этом году лейтмотив «Жаночий голос Полесья» – спадщина, якая живе. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Galantis выпустил кавер на Фрэнки Вали «Can't Take My Eyes Off You». Шведский продюсер Galantis представил новую версию классического хита Фрэнки Вали 1967 года «Can't Take My Eyes Off You». Трек стал частью грядущего EP «The Devil's Tax Return Volume 1, часть первая, которая выйдет 16 октября на лейбле Counter Records Ninja Tune. Ранее были выпущены треки «Do You Mind» и «Stay Alive». В основу проекта легли переосмысления песен, которые сопровождали жизнь Кристиана Карлсона, создателя Galantis, в период работы над проектом Miike Snow. По словам продюсера, эта работа – творческий отдых от структурированной поп-музыки, к которой он привык. В EP также войдут каверы на The Killers, Feist и War on Drugs.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00, Минск.
0: Новый трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Без дождя в пятницу в Беларуси. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ведущие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Эмили, недоступ.

FM. Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Белджи». В числе передовиков Павел Шутило, который работает в ОАО «Кущицы» Клецкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна, а к настоящему времени преодолел отметку в 5000 тонн. Высокий показатель достигнут на отечественном комбайне производства «Гомсельмаша». Важная гуманитарная миссия. Беларусь вновь стала безопасной площадкой для реализации договоренности между Россией и Украиной. Сегодня при содействии нашей страны стороны конфликта провели обмен гражданскими лицами по формуле 8 на 7. Для 15 человек это стало возможностью после долгих месяцев ожидания вернуться домой. Украинских граждан на микроавтобусах доставили в пункт пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Одновременно со стороны Черниговской области сюда привезли граждан России. Здесь и состоялся обмен. Более чем 100 пассажирам пришлось спасаться, прыгая в море с горящего судна в Турции. Катер был экскурсионный, на борту находились дети. К месту сразу же направились различные службы охраны и безопасности. По предварительным данным, жертв нет. Судно выгорело почти полностью. Причины пожара устанавливаются. Союзная помощь. Российская молодежь работает в студенческих отрядах Беларуси. В основном трудится на производстве и в строительстве. Одна из знаковых локаций – площадка, где возводят Национальный музей Беларуси. Это без преувеличения народный проект. Он объявлен молодежной стройкой. Здесь успели поработать почти 2,5 сотни юношей и девушек. Почти все участники российского отряда в нашей стране впервые. Для них это возможность не только проявить себя в труде, но и обзавестись новыми знакомствами и лучше узнать соседей. В этом году на строительство Национального музея Беларуси были направлены средства с республиканского субботника, а глава государства на площадке лично высадил деревья, которые станут частью парка народного единства. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21 облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24 малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Президент предложил продумать более избирательный подход для выделения дотации в АПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками жатвы. Они достигли высоких показателей во время уборочной кампании. О жатве и сельском хозяйстве в целом разговор сегодня на поле агрокомбината Ждановичи, где Александру Лукашенко вручили подарок – символический сноп, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Глава государства подчеркнул, останавливаться на этом ни в коем случае не следует, и поставил задачу 3 миллиона тонн. В Беларуси более 80 тысяч многодетных семей, это около 72%, уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе. Общая сумма выплат составила почти 26 миллионов рублей. Речь о единовременной материальной помощи в размере 159 рублей на каждого школьника в семьях, воспитывающих троих и более детей. Эта поддержка положена независимо от семейного дохода. Выплата эквивалентна 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года. Обращаться за ней следует в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства, месту пребывания одного из родителей учащегося, а в Минске – отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов страны. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. В основном без серьезных нарушений. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей в 26-27 учебном году. Он коснется профессий, которые наиболее востребованы в экономике. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Экзамен проведут централизованно в единые дни в одно время. В пилотном проекте по проведению экзамена поучаствовали 529 учащихся колледжей. Я, Евгений Лашковский. Пока-пока.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» проведут сегодня первый предсезонный матч на Кубке Минска. Наша команда сыграет с шанхайскими драконами. Игра пройдет на столичной Олимпик-арене и начнется в 7 часов вечера. Также в нашей группе «Зубрам» предстоит сразиться с магнитогорским «Металлургом». Этот матч состоится в субботу. В другом трио сыграют «Сочи», «Сибирь» из Новосибирска и «Адмирал» из Владивостока. Матчи за итоговые места состоятся 17 августа. В Боливии в клубном автобусе нашли 86 килограммов марихуаны. Транспорт должен был довезти бразильский Сан-Паулу на матч с Боливаром, но был задержан до посадки футболистов. В тот момент на автобусе уже был наклеен логотип гостевого клуба. Полиция нашла в салоне 4 мешка с наркотиками. Трое человек арестованы. Сан-Паулу предоставили другой автобус. Брэд Питт решил обучить Неймара актерскому мастерству. Дело в том, что голливудскую суперзвезду разочаровали футболисты артистической игрой. «Буду давать уроки по симуляции», — сказал Брэд. «Начну с Неймара. Да, он двигается как артист балета, но помощь ему нужна. Я покажу, как упасть, чтобы судья купился, как сделать это тонко и не переиграть». Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросинии» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Белорусский трек.
3: Я в городе, а вышел в белый свет, и теперь у тихий час завитал на вас.

0: Без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21 облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24 малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: собака@центрфм.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Цена.

0: Новости.
1: Чтобы коммерческая эффективность была выше, президент предложил продумать более избирательный подход для дотаций в АПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками уборочной компании. Они достигли высоких показателей. О жатве и сельском хозяйстве в целом разговор сегодня на поле агрокомбината Ждановичи, где Александру Лукашенко вручили подарок – символический СНОП, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Президент подчеркнул, останавливаться на этом ни в коем случае не следует и поставил задачу 3 миллиона тонн. В грузинской Аджарии произошла страшная авария. Погибли четверо наших соотечественников. Еще 15, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось накануне вечером в районе горного курорта Гамис-Мта. В микроавтобусе было 19 белорусов. По словам пассажиров, в один момент у маршрутки отказали тормоза. Водитель не справился с управлением на повороте, и машина слетела с дороги в овраг. 11 наших граждан в республиканской больнице Батуми, двое в реанимации. По информации врачей, сейчас их жизни ничего не угрожает. Еще 4 человека доставлены в близлежащие больницы. Их состояние оценивается как среднетяжелое и тяжелое. Ставка на критическое мышление. В первых классах введут обновленные программы обучения. Они не стали сложнее или легче. Главное отличие – ориентация на развитие прикладных навыков. В новых программах для каждого предмета определены приоритеты. Например, математика нацелена на математическую грамотность. А сквозными темами для всех уроков станут читательская и информационная грамотность. Детей научат анализировать сложные тексты и критически оценивать инфопотоки. В школу с добрым сердцем Белорусский республиканский союз молодежи запустил республиканскую благотворительную акцию. Она помогает собрать к школе ребят из многодетных семей, детей-сирот, из домов семейного типа и интернатов, и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сегодня праздник был в Национальной библиотеке. Представление подготовили артисты Белгосцирка. На импровизированной сцене гимнасты, атлеты и животные. Кроме ярких эмоций, в подарок самое нужное к учебному году – школьные принадлежности. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на «Зика Бай» и по телефону 8029-324-6666. Новое подразделение Белинвестбанка открылось в торговом центре «Авиамолл». В нем жители и гости Минска могут обменять валюту, оформить кредит, пополнить карту или получить страховку. Для юридических лиц предусмотрена возможность внесения наличной денежной выручки. Новый офис банка расположился на нулевом этаже в центральной части торгового центра «Авиамолл». Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Galantis выпустил кавер на Frankie Valli «Can't Take My Eyes Off You». Шведский продюсер Galantis представил новую версию классического хита Frankie Valli 1967 года «Can't Take My Eyes Off You». Трек стал частью грядущего EP «The Devil's Tax Return Volume 1, часть 1, который выйдет 16 октября на лейбле Counter Records Ninja Tune. Ранее были выпущены треки «Do You Mind» и «Stay Alive». В основу проекта легли переосмысления песен, которые сопровождали жизнь Кристиана Карлсона, создателя Galantis, в период работы над проектом Miike Snow. По словам продюсера, эта работа – творческий отдых от структурированной поп-музыки, к которой он привык. В EP также войдут каверы на The Killers, Feist и War on Drugs.

0: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Новый трек.

0: дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Новый трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио в онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Белджи». В числе передовиков Павел Шутило, который работает в ОАО «Кухчицы» Клецкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна, а к настоящему времени преодолел планку в 5000 тонн. Высокие показатели достигнут на отечественном комбайне производства «Гомсельмаша». За парту по новым правилам. В Беларуси точечно скорректировали программу подготовки школьников. Коснутся изменения первоклашек и учеников профильных классов. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание основам безопасности жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. Всего к новому учебному году подготовлено 28 пособий. Одно полностью новое. Все изменения для повышения актуальности образования. Например, в курсе по географии обновлены материалы про достижения АПК и промышленного сектора страны. Корректировки только с учетом опыта экзаменов, в приоритете и здоровье учеников. К знаниям с комфортом. Ключи от нового школьного транспорта вручили учреждениям образования Брестской области. Церемония в торжественной обстановке на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Автопарки пополнили 26 автобусов для доставки детей на занятия и обратно и 19 автомобилей с изотермическим кузовом. На них в школы привезут продукты питания. Машины с рефрижераторами гарантируют соблюдение стандартов качества. Новый транспорт для Жабинковского района, Пружан и Кобрина. Душа народа. Уже в эту субботу агрогородок Лясковичи Петриковского района примет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Ожидается, что он соберет около 50 тысяч гостей и займет площадь более 9 гектаров. Разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска. Каждая из них представит женские образы, исторические и современные. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы. Дегустация национальных блюд. В этом году лейтмотив «Жаночий голос Полесья» с Патшиной, якая живе. Я, Евгений Лашковский, пока-пока.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира.

горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Galantis выпустил кавер на Frankie Valli «Can't Take My Eyes Off You». Шведский продюсер Galantis представил новую версию классического хита Frankie Valli 1967 года «Can't Take My Eyes Off You». Трек стал частью грядущего EP «The Devil's Tax Return Vol. 1», часть первая, который выйдет 16 октября на лейбле Counter Records Ninja Tune. Ранее были выпущены треки «Do You Mind» и «Stay Alive». В основу проекта легли переосмысления песен, которые сопровождали жизнь Кристиана Карлсона, создателя Galantis, в период работы над проектом Miike Snow. По словам продюсера, эта работа – творческий отдых от структурированной поп-музыки, к которой он привык. В EP также войдут каверы на The Killers, Feist и War on Drugs. Слушаем.

0: Без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21 облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24 малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

Привет, меня зовут Федди Легрант, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. Dark Light Sessions. Keep that in mind next time you're with your laptop.

0: Hey guys, my name is Федя Легран, and this is Dark Light Sessions.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Федя Легран, Dark Light Sessions. Категория 16+.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLine.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Мы приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Либерлигран на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде Dark Light Sessions на современном электронном танцевальном радио.

0: вы слушали Феде Легранд Dark Light Sessions. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее. Rave Culture Radio с W&W.
1: Категория 16+.
2: Welcome to Rave Culture with W&W.

слушаете Центр FM, и это Rave Culture Radio с WNW. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Центр FM, и это Rave Culture Radio с W&W. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Rave Culture Radio с W&W. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Rave Culture Radio с W&W.
3: Категория 16+.

слушаете Центр FM, и это Rave Culture Radio с W&W. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте Центр FM. И это Rave Culture Radio с W&W. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушали Rave Culture Radio с W&W. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Бигуэт только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Vino next here on Transitions.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+. Трансляции с крупнейшей

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт. Только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр FM».

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете радиошоу Transitions с Джон Бигуэт только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигвит только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: You've been listening to «Transitions» with John Digweed. Follow John Digweed across social media for the latest news and tour dates. «Transitions» is produced by theradiodepartment.com.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.